страж ущихне, то встанем, отшепнем клапы наши, ручки наши, жаль сладу не зустал. От початку збудуем места наши, домы наши, спшенты наши, лампы наши, чтобы ветер мел чем колысать.